Курасим, тик илди, тик курасим, ну мысим спяс. Я рейди, как эти падут из гриб. Соки навар, соки идет из пар Латвию. Тя тут, тя ась, тя мясь, свежим мы уже лизим с нам. Тя тут, тя ась,